Шаману это карнавал опус тейшами, это Роберт Шуман, Бенегинат, Пнина, Зальцман, Бифсантер, Векан, Мистеймит Тохнитейну, Шахарит Музыкалит, они Юлия Цодекс, Кам Арахтиута, Вегам и Гашти, Туда, Аля Азана, Совша Вуанаим, Венахну Ништамеам.